словом мов стой ваше имя. Словом с тенью препознаемо вас у сваком нашем расстоянию новом все више стрепня дивом нас.